послание святого апостола Павла чтение. Братья, не в отче тихов, не в отче трудихся, но аще и жрен бываю о жертве и службе.

нам подававши архиерей, преподобен незлобив бескверним, отлучен от грешники выше небес бых, и женим от повсякней нужды, якоже первосвященницы, прежде о своих гресех жертвы приносите, потом же о людских, сие сотвори единую себе принест. Закон во человеке поставляет первосвященники, и мучение мощь, слово же клятвенное, еже по законе,

и Духові Твоєму. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, глас четвертий. Праведник, яко Феникс просветет, яко кедр же в Ливане

аще хочешь и можешь имя очистить, и прости руку косну его рек, хочу очистися, и аби и проказа отыди от него, и той заповеды ему никому же поведати, но шед покажись Иереови, и принеси о очищении твоем, яко же повели Моисей, во свидетельство им. Прохождаше же паче слово не, и схождахуся народе мнози слышати, и целитеся от него,

чей Господь ко пришедшим к нему иудеям, аз есмь дверь, мнояще кто внидет спасеться, и внидет, и изыдет, и пажить обрящет, так не приходит разве да украдет у меня.

наемник и женисть пастырь, ему же не суть овца своя, видит волка грядущий, оставляет овцы и бегает. И волк расхитит их и распудит овцы, а наемник бежит, яко наемник есть и не родит овца. А съесть пастырь

не покаяться, як на полчищися на Святую Русь, чающе разделить побивити єдиний народ і я. Восстанье, Боже, помощь людям Твоим и подашь нам силы Твоей победу, верным чадом Твоим, о единстве русские церкви ревнующие, поспешествуй, духи братолюбия укрепи и от бед избави, запрети раздирающего омрачение умов и ожесточение сердец среду Твою, я же есть церковь живого Бога, и замыслы их не спровергни. Благодать Твою власть, придержащую ко всякому благу настави, и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего, заповеди Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани, лишенное крова и в изгнание сущие в дом отведи, алчущие напитай, недугущие страх душу укрепи исцели, смятение и печали сущим надежды благую и утешение подар. Всем же во дни сия убиенным и от ран и болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас яжитя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святые Руси мир и единомыслие, друг по другу любовь обнови людей Твоих, якода единими усты и единым сердцем исповедуемся Тебе, единому Богу Троицу славимому. Ты бы и все заступление, и победа, и спасение уповающих на Тебя.

покоя с общего раба твоего, Христа памятного, архива Витана ума, Христе Боже наш, и тебе славу восславим, тебе значит.

Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесному, Утешителю души истинной, живи здесь и вся исполняй, сокровища богих и жизни подателю, приеди, веселись, сильные, очистенные от всякие скверны, спаси души наши. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святый посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесах, да святится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеб нас насущный дашь нам есть, и остави нам долги наши, как же мы оставляем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем Христу Царю нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем Слову Христу Царю и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, во мне молению моему, внуши молитву мою не в устах листивых, от лица Твоего, судьба моя, изъяй Ты, отче мои, навеяйте правоты, искусил меня сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня иси, и не обретися во мне неправда, я когда не возглаголит уста мои, дел человеческих за свои славу стен Твоих, а сохрани пути жестоки, соверши стопы мои в стезях Твоих, да не подвижуся стопы моя, а с возвах яко услышу меня, если Боже, преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, я удиви милости Твоя, спасаю уповающие на Тя, и от противящейся десницы Твоей, сохрани меня, Господи, яко зеницу ока и крови крылу Твоею покрыши меня, от лица нести силы, а страшных меня, врази мою душу мою, одержавший дух сузотвориша, уста и коговоши гордыню, изгоняющие мя ныне ободошами, очи свои возложиши уклоните на землю, объяши мя, яко лев готовый на вов, и яко с ним обитает тайных, воскреси, Господи, при дворе и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от рака руки Твоя, Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и за кровей Твоих исполнишь чрево их, насытишься снова и оставишь останки младенцем своим, а уже правду я явлюсь и лицу Твоему насыщуся, и да явитесь славе Твоей, к Тебе, Господи, возведох душу мою, Боже мой, на Тебя уповах, да не постыжусь во мне, ниже да посмеют меня врази мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие в очи. Пути Твои, Господи, скажи мне, истязам Твоим научи меня, настави меня на истину Твою, научи меня, как Ты есть, и Бог спас мой, и Тебе теплек весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, как века суть. Грех юности моей, я и неведение моего не помяни, помилуйся Твоей, помилуй. Помяни меня Ты ради благости Твоей, Господи, благ и прав Господь всего, ради законоположить согрешающим на пути. Настави кроткие на суть, научит кроткие путем своим. Все пути, Господи, милости и истину взыскающие заветы Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой много бы есть. Кто есть человек, боясь Господа, законоположить ему на пути Его же изволи. Душа Его от благих водворится, и семья Его населит землю. Держава, Господь, боящихся Его и завет Его явит им. Очи мои, внука Господа, я коту и стронгит от сети носи мои, призра мя и помилу мя, яко не народ и нищ есть мас, скорби сердца моего множишься, от нужд моих изведи мя, вещь смирение мое и труд мой, остави все грехи мои, вещь враги мои, яко умножишься и ненавидим неправедным возненавидишь мя, сохрани душу мою и избави мя, да не постыжусь, яко повах на тебя, избави и правильно перепягся мне, яко потерпех тебя, Господи, избави, Боже, Израиля от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, на и паче мы бе беззаконие моего, греха моего, очисти меня, яко беззаконие мое, асное, грех мне предо мной, если иду, Тебе единому согреших, лукавый пред Тобою сотворих, яко да оправдившись во своих всех твоих победишь и вида судить идти. Себо беззаконие зачат есть в угре всех родею, мать моя. Себо истинно возмилуй себе известные тайные премудрости твоей умеси. Покропиши меня, сопом и очишусь, а мышь меня и почисти губилюся. Слуху моему дася радость и веселье возрадуется, кости смиренные. Отврати лице твои грех мои и вся беззаконие мои очисти. Сердце чисто зиждево и Боже, и дух правды его трое мои. Не отвержи меня от лица твоего и духа твоего, святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения твоего. И духом воды еще утверди меня, научу беззаконные путем твоими нечестивые тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде твоей. Господи, усними и отвердишь, и уста мои возвестят хвалу твою. Я, каще, Бог, хотелось, и жертву дам, уху, после сожжения, боговолиши.
жертва Богу Дух сокрушен, сердце сокрушено, и смиренно Бог не уничижит. Боже Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созидутся стены Иерусалимские, тогда боговолишь жертву правду возношения, все сожигаемые, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Несть пророчестве во апостолях первозванного исполнися, себо и на сих горах воссия благодать и веру умножися, и иже неведение обещавшие божественную купели отродишися, и выше люди обновление царское священие, язык вся от Христова стада и мужа ты, первый пастырь явился еси, яко первый крещением послужил и ныне предстоял водиться Христу Богу. Моли всем сыновам русским спастися, и имаши во дерзновение, яко иерарх и Божий и священнослужитель. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Моисей II и нравом причастник и престолом наместник апостола был в деянии, обрел есть богодухновение и видение восход всего ради слова есть, исправляя и вера ради пострадал есть, даже до крови священномученича Григория. Моли Христа Бога, спасися душам нашим. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, Ты есть вас за истинное, возрастившая на плод живота. Тебе молимся, молись, владычица со святыми апостолы, помилуйте души наша. Господь Бог благословен, благословен, Господь день не поспешит нам Бог спасения наших, Бог наш Бог спасатель. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святые посетицы, немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам десь, и остави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим, и не видя нас в искушении, но избави нас от лукавого. Аминь. Благославного и священноначальника все, яко страдальца истинный днесь верни, и в песнях и песнопениях восхвалим бодрого пастырька и учителя Григория, всемирного святиника и поборника, Христу бо молися, молится, еже спастися нам. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, и же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле, поклоняемый с вами, Христе Боже, долго терпели, много милости, много богоутробней, же правильными грешными милые, и же все совека спасения, обещания ради будущего благ, сам Господи, прими наше в части молитвы, и исправи живот наш заповедь Твоим, души наши, освятители, сочисти, помышления, исправимости, очисти, и избави нас от всяких скорби, зов и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями, соблюдаемыми, наставляемыми, да сидим в соединении веры и в разуме преступные Твои славы, яко благословились и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Честнейшую и херувим, и славнейшую, и без сравнения с Серафим, без исцеления богословоршую, сущую Богородицу величаем, именем Господним святейшую Владыка благослови. Аминь. Владыка.
Владыко Боже, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святый Душе, Едино Божество, Единостивое, помимо грешного, ими же вести судьбами, спаси меня и достойный лороба Твоего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и все несу Твои судьи, Боже, услыши молитву, внуши глаголы уст моих, я хочу жди вас, старше меня и крепче изыскаши душу мою, и не предложишь, а Бога пред собою, всебо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отвратит свое врагом моим, истины Твои, подреби их, волю и пожру Тебе, исповесься имени Твоему, Господи, яко благо, яко всякие печали избавь меня си, и на враги возре, моя возре око мое, внуши, Боже, молитву мою, не презри моление моего, возьми и услыши меня во скорбе печали моей, и смятокся от глаза вражия, и осужение грешничем, я уклонишь на меня беззаконие, во гневе враждовах уми, сердце мое смятеся во мне, и боясь смерти нападе на мя, страх и трепет прииди на мя, и покрыве тьма, и грех, кто даст мне крылья, яко голубине, и полищу, и почию, и удали себе, и говорись о пустыне, чая Бога спасающего мя от ума души, от бури, потопи, Господи, раздели языки, яко види беззаконие и пререкание в ограде, днем и ночью обыдет и по стенам его беззаконие и труд посреди его, и правда, и не скудет сток его лихвы и лесть, яко аще бы враг поносил мне, претерпел бы их оба, и аще бы ненавидя мя, на мя величу укрыл бы вся от него, ты же человече равнодушие, владыка мой, знаю мой, и же купно наслаждался, если со мною брашен домом Божиим, ходихом единомышлением, да приди же смерть на ня и достигнет во отживи, якого хаса жилищих их посреди их, а сбоку возвах, и Господь услышит мя. Вечер и за утро, и по воде, и повем, и возвещу, и услыши глас мой, избавит миром душу мою и от приближающихся мне, яко упомнозит бяху со мною, услышит Бог, и смирит я сы прежде век, есть по ине изменения, яко не убоишься Бога, простри руку свою на воздаяние, скориши завет Его, разделившись от гнева лица Его и приближившись сердца их, умякнувши свои лица их, поощрили и тасу стрелы, возвержена Господа, печаль Твою, Той Тебя припитает, не даст свет век вам, малый праведнику, Ты же, Боже, не сведешь я, и суди исцеления, мужа и крови листи не приповедь дней своих, а же, Господи, уповаю на Тебя, живых помощи Вышнего, крови Бога Небесного, говорится, речет Господи, весь заступник мой еси, и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него, яко той избавите от сети волчья смеси мятежно, причма своим осените, и патрулей его надеешься, оружием обыдите истины его, не убоишься от страха ночного, острова летящего дни, отвечивая тебе приходящие, отстрящие весы полуденного, падет останови твои тысячи, по одесную тебе же не приближится, обаче отчима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узреши, яко ты, Господи, упование мое вышнего положилось, и прибежище твое, не приди тебе зло, и раны не прибери, лежится телеси твоему, яко ангелы свои заповесят о тебе, сохрани дитя во всех путях твоих, на руках возьму тебя, да никогда перед кнеша камень ногу твою, на аспиды Василиска наступивши и поперешивая смея, яко на мя упова и избавлю и покрыю, и яко позна имя мое, воззовет ко мне и услыши его, с ним есмь скорби, изму его и прославлю его, да в готове дни исполни его и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Днесь пророчестве его апостолих первозванного исполнися, себо на сих горах воссия благодать и веру умножися, и же не верим, обветшавшие божественную купелью отродившися, и выше люди обновление царское священие, язык свят Христова стада, ему же ты первый пастырь явился еси, яко первый крещение послуживый, и ныне престоя владыце Христу Богу, моли всем сыновом русским спастися, ибо же Бог дерзновение, яко иерарх и священнослужитель». Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и нравом причастник, и престолом наместник апостолов был, и я не обрел, если Бога вдохновение, ведь
гений и восход всего ради, слово истины исправляя, и веры ради пострадал и всегда же до крови, священномученичи Григорий, моли Христа Бога, спастись душам нашим. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Яко неимо мы, дерзновение за премногие грехи наши, Ты, Иша, Тебе, росшегося, моли, Богородица, Дева, много поможет моление матернее, ко Богосердию Владыки, и прежде грешных мольбы всечистые, яко милостив есть и спаси моги, и иже и страдать о нас изволены. Скоро да предварят и щедро Твое, Господи, яко в нищах всего. Помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святые, посети, исцели мощи нашими и Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеб нас насущный дашь нам есть, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Моисей, вторые России, явился си отче, принеси мысленный виноград от египетского идолослужения в землю пророчествием, преду видену, будет рече утверждение веры на земли, и да вер всех гор киевских предвознесется паче Ливана, плод питая мира всего, от него же вкусивше, убожаем тебя, Михаиле Божий, иерарше. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час на небеси, на земле, поклоняемый с вами Христе Боже, долго терпеливый, много милости, много Богу, гробнее, и же правильный, любя и грешный, милый, и же взялся ко спасению обещаний ради будущего, сам Господи, прими нашу честь и молитву, и исправи живот наш заповедям Твоим, души наши, освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти, избави нас от всяких скорби, злобы, болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями соблюдаем, наставляем на стене в цене неверы, и в разуме преступной Твоей славы, яко Господи, сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим, славнейшую, без сравнения, Серафим, без истине Богословородшую, сущую Богородицу, Тебе величаем, именем Господне, Святейшего Владыка, благослови. Аминь. Боже и Господи, силы все твори Содетелю, и же за милосердие беспрекладные милости Твои, я единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, и спаслав и на спасение рода нашего, и чистым Его Христом рукописание, грех наших растерзавы, и победимы тем начало и власти тьмы, самого Владыка, человека любящий, прими и нас, грешные благодарственные сие и молебные молитвы, и избави нас от всяких кого всекубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригласи страху Твоему плоти наши, не уклони сердец наших, совесай помышления и лукавствия, но любовью Твою возьми души наши, да Тебе все взираешь, и еже Тебе святым наставляем, и Тебе неприступного, и пресносушного зрящий свято непрестанное Тебе, исповедуй неблагодарение воспоем, безначальному Отцу, с единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

против вам, да и ад.

прежде о своих грехах жертвы приносите, потом же о людских, сие бо сотвори единою себе принес. Закон бо человеке поставляет первосвященники, имущие немощь. Слово же клятвенное еже по законе, Сына во веки совершенно. Глава же о глаголе мы, такова има мы первосвященника, еже седи одесную престола.

Духове Твоему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, Господь.

Хотя я человеческий владыши страхом приступи, да не опалишися огнь бо есть. Божествие же пия кровь к общению первые примирися тебя опечалившим. Та же дерзая таинственная брачная яшь, прежнее причастие страшные жертвы, животворящего тела владыши, сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источники жизни и бессмертия, все твари видимые и невидимые, Содетелю безначального Отца, сопресносущный Сыне, и собезначальный премногие ради благости постеяний поте вакися, и расплися, и погребися за ныне благодарные звонравные, и Твоей крови обновивый, раскевшие грехом естество наше, сам бессмертный Царю приими мое, грешного покаяния преклони ухо Твое мне, и услыши глагола моя, согреши по Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несть достоин, воззрети на высоту славы Твоей я, прогнева бо Твою благость, Твоя заповедь приступил, и не послушал Твоих помилений, но Ты, Господи, злобив си, долго терпелив же и много милостив, не предал и семья погибнется со беззаконием моими, моего всячески ожидая обращения, Ты, бо реку, если человека, любящий пророком Твоим, я, как хотением, не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему, не хочешь Бог, Владыка, создание Твою руку погубить, не же благоволишь о погибели человечестей, но хочешь всем спастись и в разум истины прийти, тем же я, аще и достойнее с небеси и земли, и сия превременной жизни, всего себе повину греху и спастим по работе, и Твой оскорив образ, но творение и создание Твое был не отчаиваю своего спасения каяны, на Твое же безмерное боготробие дерзая прихожду, прими убы имени человека, любчи Господи, яко буницу, яко разбойника, яко мотаря, яко будного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли мира и немощи человеческие исцеляя, труждающиеся, обремененные все, призываю, покаивай, не пришеды призвать и праведные, но грешны на покаяние, и очисти меня от всякие скверны плоти и духа, и научи меня совершать и святыню во страстие Твоем, я куда чистым сведением совести моей, я святынь Твоей час приемля, соединюсь со святому телу и крови и Тебе, и имею Тебе во мне живущий, пребывающий с Отцем и Святым Духом, ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не на суд будет причастие причистых и жертворящих тайн Твоих, ниже да не мощен буду душею же и телом, и от еже и достойно тем причащайтесь, но дашь мне даже до конечного издыхания неосуждения воспринимать и часть святынь Твоих, Духа Святого общения на пути живота вечного и благоприятен ответ на страшном судище Твоем. Я, когда я со всеми избранными Твоими очень буду нетленный Твой благ, я же готовлюсь любящих Тебя, Господи, ниже препрославлюсь и вовеки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко несть достоин, ниже довольный да покровнейший храма души моей я, за ниже весть пусты пауса есть, и не имыши во мне место, достойно еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирил еси себе, смирися ныне смирению моему, и яко же восприял и севертепых, и я себе совестных вознещи, синце восприими, я себе совестные моя души, и воскрененное мое тело в нити, и яко же не достоин еси в нити, и свечеряйте со грешники в дому сему на прокаженного, так и изволи в нити, и в дом смиренной моей души, прокаженные и грешные, яко же не отрывайся подобную мне будицу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся Тебе, сицу милосердие а мне грешным приходящим, прикасающимся, и яко же не возмущался, если скверные я усы сидших, целующих, ниже не возмущайся скверных он и усы нечистших, ниже мерзких моих и нечистых у стен, и скверного нечистейшего моего языка, но да будет мне уголь пресвятого тела Твоего, и чистые Твои крови во освящение, просвещение, здравие и смирение моей души, и тело облегчение тяжести многих моих согрешений, соблюдение всякого дьявольского действа, вознание, возбранение врага моего, лукавого обычая, во умышлении страстей и снабдении заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати и Твоего царствия присвоения, небо яко презираю, прихожу к Тебе,
Христе Боже, но яко дерзая неизреченную Твою благость, и на мнозе удаляясь общение Твоего, от места или на глубоко зверовлен буду, тем же молюсь и Тебе, яко единцы и свят, Владыко, освети мою душу и тело, умы, сердце, чревеса и утробы, и сегоми обнови искренний страх Твой, уни всех Твоих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и будем и помощник, и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя меня, и одействуй те предстояния со святыми Твоими молитвами и молениями, пречистые Твоей Матери, невещественных Твоих служителей, пречистых сил от века Тебе богоугодивших. Аминь. Единый, чистый, нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбие наше все восприемы, смешение чистых и десных кровей, по чести сваровшие Тебя Духа Божественного нашествия и боговоления Отца Пресносущного Христе Иисусе, при мудрости Божией мире и сего Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание, восприемый крест, гвозди и копье, смерть умертвей моя, души тленные, страсти телесные, погребением Твоим адово приливы царствия, погребими богими помыслы лукавые, советание и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего правоцу оставивай, восставими грехом поповшего все образы мне покаяния предлагаем, преславным Твоим вознесением плотское Боже восприятие и сиедесным Отца сидение почты, с подобием я причастием святынь Твоих, святых Твоих тайн, действующих, спасаем и получите, снети им утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные Твои ученики, соделывы, приятели, ищи и меня, покажи того пришествием, хотей паке прийти судить, вселений, правду и боговоли мне, устрести Тебя на образы, судью и создателя моего, со всеми святыми Твоими, до бесконечно совословлю и воспеваю Тебя с обезначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Богим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, единый имея власть человеком оставлять те грехи, яко благ и человеколюбец, презримое вся ведение и неведение, при грешении исполнения не осуждены причастите все божественных и преславных и причастие животворящих Твоих таинств, не в тяжесть, ни муку, ни привожение грехов, но очищение, освящение, обручение будущего, живота и царствия, стену и помощь и возражение, сопротивных во истребление многих моих согрешений, Ты бы есть и Бог милости, и щедроте человеколюбии, и Тебе слово высылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойно причащаясь причистых, причистого тела Твоего тела и чистые Твои крови, и повинен есть Иисус себе, я выпью и не рассуждаю тело и крови Тебе Христа и Бога моего, но на щедроты Твоей дерзая прихожу к Тебе рекшему, яды мою плоть и пей мою кровь во мне пребывает ясным, умилосердись, Бог Господи, и не обличи меня грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, и да будут ми святая сия во исцеление, очищение и просвещение, сохрани и спасение, и во освящение души и тела, во отдание всякого мечтания и лукавого деяния и действия дьявольского мысленного уни всех моих действуемого, дерзновение, любовь, я же к Тебе, во исправление жития и утверждение, и возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей в Духа Святого общения на пути живота вечного, во ответ благоприятен на страшном судище Твоем, не в суд или во осуждение от скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной приими моления Христе мой и не презри моих, ни словес, ниже образов, ниже бесстудия. Дашь мне дерзновенно глаголоти, я же хочу Христе мой патише, и научи меня, подобает творить и глаголоти.

Господь не совершает, просит Господь, занимает их всех святых, помоги спасти.

0: Ти Боже, слава Ти Боже.
1: Благодарю Тебя, Господи Боже мой, я хранил Тебя в месте грешного новщика, быть и святый Твои сподобивости. Благодарю Тебя, яко мне недостойно причастить и все причисти Твоих и небесного расподобивости. Но, Владыка, человека, любче нас, ради умерешего, воскресивая, и даровано страшное сие животворящее таинство, в богодеяние, священие души телес наших, дашь быть и Тебе мне во исцеление души же и тела, во отдание всякого сопротивного просвещения в отчего сердца моего, мир душевных моих всей веру, веру не постыдлю, любовь не лицемерну, во исполнение премудрости, соблюдение заповедей Твоих, приложение Божества и Твоей благодати, Твоей государственной присвоении, да у святыни Твоей теми сохраняй Твою благодать, воинаю всегда и тому себе живу, а Тебе нашему Владыце и Богодетелю, и так устигу жития, и шета надежды живота вечного, и присоствующий до сину покой, и же празднующих вас непрестанны, и бесконечные слады зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы исти истинные желания, неизреченные веселые любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя пресвятварь во веки, аминь. Владыка Христе Божий, Царю веков и свидетелю всех, благодарю Тебя всех, еже мести подвогих, и о причащении причистых и жертворящих Твоих таинств, молю бы Тебя, Ваше, человека любче, сохрани меня по крову Твоим, и сей крову Твою, и дарами чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащать и святынь Твоих, во оставление грехов в жизнь вечную, Ты бы, если хлеб животный, источник святыни подать и благих, и Тебе славу с Вами, сердцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Да выпищем и по Твою волю огонь сие поляне достойные, да не опалишь меня, свидетелю мой, паче же проводи воду моего составу, трубу сердца, попаление тернии всех моих прегрешений, душу очисти, свести помышления, составы утвердись косми кубе, чувств просвети простую пятерицу, всего моих пригласи страху Твоему. Пристав по крысу ближе и сохрани меня от всякого дела и слова души тленного. Очисти, омой, украси меня, удобри, уразуми и просвети меня, покажи меня Твое силение на духа и тому силение греха, да яко ходом причащения, яко время между вся злодей, всяко страсть, молитвенники, переприношу вся святые чины начале живи сплотных, притечу Твоего премудрые апостолы. Ксим же Твою, не сперующий с Твоей матери, шей мольбы Бога утробни, приеми Христе, мой Сын Света, соделай Твоего служителя, Ты бы и все священие, единый наши Боже, души и светлости Тебе, лепо подобно, яко Богу и водице славу си высываем на всех день. Тело Твое, Святое Господи, Иисусе Христе Боже наш, да будет ми живот вечный, кровь Твоя чистая, во освящение грехов путь же ми, благодарение все в радость, здравие, веселье, страшное же Твое пришествие Твое, с подобием грешного, стать ясную славу Твоей молитве и пречистой Твоей Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свети помощенная моя душа, надежда, покрови, прибежище, утешение мое, радование, благодарю Тебя, Господу, у меня есть недостойно причастие, как быть и пречистые тело и честные крови Сына Твоего, наросший истинный свет, просвети мое умное очи и сердце, я же источник бессмертия, родшее, оживотвори меня, умершенное грехом, я же милостью Богу, любовь Богу, утробная Мать, и помилуй меня, и дашь мне умиление, сокрушение в сердце моим, смирение мыслей моих, и воззвание при помышлении моих, и сподобие меня до последнего издыхания, не осуждение принимать и пречистых тайн, освящение восселения уже жизни тела, и подашь мне за покаяние, исповедание во еже пить и славить Тебя, во вся дни живота моего, и кому восстановись и препоставлюсь все веки, аминь. Ныне отпущаешь и раба Твоего, Владыка, по кого Твоему с миром, яко видится, Отче мое, спасение Твое, и жизнь уготова пред лицем всех людей, светло открови язык и славу людей Твоих Израиля, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, Святый помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно веки веков. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи нашего, да прости беззаконие наши, святые посети и святые мощи нашими Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно веки веков. Отче наши же, истинные беседы, святые. Да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небе всей земли. Хлеб нас насущий дашь, чтоб действие оставил на ноги наши, кожем оставляй должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от рука Богу. Аминь. уст Твоих, яко же свет осягнялся, яше благодать вселенную, просветение серебра, любви, мир и сокровище снизка, высоту на смиренно мудрее показано Твоими свои сыны, наказывая отчаяние, святому стимане Слова Христа Бога, да спастись и душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес перевоси божественную благодать и Твоими устами вся учишь и поклоняйтесь и Троице единому Богу, и я не здравствуйте, все Божие непреподобные, достойно хвалим Тебя, истинно, Бо наставник, яко божественный, являем, и ныне и присно, и веки веков, аминь. Предстательство христиан, непосредственные ходатайства, к Творцу не превожные, пресогрешные моления квасы, но предаря Бога, на помощь нас, верно, зовущих Тебя, ускорей на молитву, почисти на моление, предстательствующий присно Богородицы, сущих Тебя, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшую и херовыми славнейшую без сравнения, серафим, без усиления, богослово, ручную, сущую, Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, именем Господним, святейшего Владыка, благослови.

помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

диакова студенца клятвенного иди в храй, и обрети место испотамо, зайди бо солнце и взят от камене место того, и положи.

яже глава да се заше до небес, и ангели Божии восхождаху и нисхождаху по ней, Господь же утверждавшийся на ней и рече, а с Бог Авраамов, отца твоего, и Бог Исааков не бойся, земля и держи ты спишь, и на ней тебе дам ее и семени твоему, и будет семя твое, яко песок земли, и распространится на море и ливу, и север, и на востоке, и возблагословятся о тебе вся колено земная, и о семени твое, и сия с тобою сохраняет тебя на всяком пути, а может, ощупой дыши, и возвращай.

и востояга от сна своего и рече, яко есть Господь на месте сем, аз же не ведех, и убоясь и рече, яко страшно

Ибо Господь Бог Израиля пройдет ими, и будут затворена, яко игумен сядет в них снести хлеб, по пути Еламских врат внидет, и по пути его изыдет, и видемя по пути врат святых.

себе дом и утверди столпов семь. Заглашая жертвенное и растворив чаши свои вино, и уготовав свою трапезу, послал свои рабы, созывающие с высокими проповеданием на чашу благовещие, и же есть безумен да уклониться ко мне, и требующему мариче, приидите, едите мой хлеб, и пите вино, еже растворих вам, оставите безумие.

обличение благочестивом раны его. Не обличай злых, да не на вас ненавидят тебе. Обличай премудро и возлюби тебя. Дашь премудрому

святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый, посвяти истине немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи

Христе Боже наш, благослови вы пять хлебов и пять тысяч насытивый, сам благослови и хлебы сия, пшеницу, вино и елей, и умножи сия во святие обители сей и во всем мире Твоем, и вкушающие от них верное освети, яко Ты еси благословляя и освящая всяческая, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцем, и святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно,

Моя, отверзеши уста моя, возвестят хвалу Твою. Господи, усни мои, отверзеши и уста моя, возвестят хвалу Твою. Господи, чтося умножишь, остужающие ми мнози восстают на мя. Мнози глаголю души моей, не спасением у Бози Его. Ты же, Господи, заступник мой, си слава моя, и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу возвах я, услыши мя от горы святые своя. Аз уснух и спах в остах я, как Господь заступит мя. Не обоюсь я тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразилась, и вся враждующая мясуя. Зубы грешников сокрушилась, и Господне, и спасение на людях Твоих, благословение Твое. Аз уснух и спах в остах я, как Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей обличишь меня, не же гневом Твоим накажешь меня. Яко стрела Твоя вонзоша во мне и утвердилась и на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, не с мира в костях моих, от лица грех моих. Яко беззаконие мое превзадоши главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне. Восмердеше и согнише раны мои от лица безумия моего. О страдах и слякохся до конца весь день сетуя хождах. Я колятвое мое наполнишеся поругани и несть исцеление в плоти моей. Озлоблен бых и смирихся до зела раках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои и воздыхания мои от Тебе не утаися. Сердце мое смятеся, остави мя сила моя, и свет очи мое, и той несть со мною. Друзья мои и искренние мои, прямо мне приближишься и сташа, и ближние мои отдалече меня сташа, и нуждахуся ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголуху суетно, и в стены весь день поучахуся. Аже яко глух не слышах, и нем не отверзай у своих, и бых яко человек не слыши, и не моего стих своих обличения. Яко на тебя, Господи, уповах-то услышишь, и Господи Боже мой, яко рев да никогда порадует меся вразиму, и внегда подвижатися нога моим на мебели речи ваша. Яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мною есть выну. Яко беззаконие мои аз возвещу, и попекуся о гресе моем. Вразин же мои живут, и укрепишися паче мне, и умножишься ненавидящими бесправды, воздающими злая, возблагая, о болгах ими занек, гоня к благостыню. Не остави меня, Господи Боже мой, не остопи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи Боже мой, не остопи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннее возжида, Тебе душа моя, коль множится, и Тебе плоть моя в земле пусть и непроходней, безводней. Так во святе мне викся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя, паче живут и сне мои, похвалите Тя. Так о благословлю Тя в животе моем, о имени Твоем воздержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и устам радости восхвалит Тя уста моя. Аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко былось и помощник мой, и в крови крылу Твоей возрадуйся. Прильбе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя, тих же в суе искаша душу мою внедут в преисподней земли, предадятся в руки оружие, части лесовым будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится всяк ленейся им, яко заградишися уста глаголющих неправедная. На утренних поучахся в теко былось и помощник мой, и в крови крылу Твоей возрадуйся. Прильбе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присне во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присне во веки веков. Аминь. Господи,
Господи Боже, спасение моего во дни воздох и в нощи пред Тобою, да внидет притя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя и живот мой аду приближися, привменен бых с нисходящими в робых, яко человек без помощи в мертвых свобод, яко язвы не спящие в гробе, и же не помянулось и тому идти от руки Твоей отреновей не быша. Положишь меня в рове преисподних, темных и сене смертней, на мне утвердися ярость Твоя, и вся волна Твоя навелась и на мя, удалилась из знамых моих от мне, положишь меня мир за себе предан бых и не скаждах, очи мои изнемогости от нищеты во зла к Тебе, Господи, весь день, возде к Тебе руцы мои, и да мертвыми творишь и чудеса, или врачи воскресят и исповедятся Тебе. И да повесь, кто во гробе милость Твоя и истина Твоя в погибели, и да познана будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земле забвений. И аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тя, скую, Господи, отрейши душу мою, отвращаешь лице Твое от меня, нищий сказ, и в трудех от юности моя я вознежися, смирикся и изнемогу. На мне придуши гневе Твое, устрашение Твое возмутишь мя, оба душами, яко вода весь день одержавшими вкупе, удалилась и от меня друга и искреннего и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего во дни возлах и в нощи пред Тобою, да внидет третья молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя Господа и все внутреннее мое имя святое Его. Благослови душе моя Господа и не забывай всех воздаяний Его, очищающего все беззакония Твоя, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот, вывенчающего Те милостью и щедротами, исполняющего во благих желаниях Твоя обновиться, яко орля юность Твоя, творяй милостыни, Господь, и судьбу всем обидимым, сказа пути своему Моисееву и сыновам Израилем хотение Своя, щедрый и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, не же век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, не же по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его, и лик отстоят востоца от запад, удалил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сына, ущедрит Господь боящихся Его, яко той позна создание наше, поминуя коперсись мы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так отцветит, яко дух пройдет в нем, и не будет идти познает ему место своего. Милость же Господня от века и до века на боящийся Его, и правда Его на сынных сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небесе готово престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, творящие Слово Его, слушайте глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычества Его, благослови душа моя Господа. На всяком месте владычества Его, благослови душа моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей. И не внидет суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живой, яко погна враг душу мою, смирилась землю, живот мой посадил вместе в темных, яко мертвое века, и поны во мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помяну мне древний, поучихся во всех делях Твоих творениях, руку Твоей поучахся, возде к Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе». Скоро услышим, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, уподоблися нисходящим ров. Слышано, сотвори мне за утро милость Твоя, яко на Тебя повах. Скажи мне, Господи, путь вон же пойду, яко к Тебе взяк душу мою. Измей меня, враг мой, Господи, к Тебе прибегу, научи меня творите волю Твою, яко Ты есть Бог мой, дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живиши мне правдой Твоей, изведеши печали душу мою, и милостью Твоей потребиши враги мои, и погубиши вся служащая души моя, а зрав Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не внидет суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не внидет суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя.

Господине нашим Преосвященном.

Марию, со всеми святыми помянуть.

0: поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся, припадем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся, припадем самому Христу, Цареве Богу нашему. Благолы мои, муши, Господи, разуми звание мое. Вон мне глаз умоления моего, Царю мой, Боже мой. Я как Тебе помолюсь, Господи. За утро услыши глаз мой, за утро предстану Ти, узришь имя. Я как Бог, не ходя беззакония Ты еси. Не приселиться к Тебе лукавно, ниже привод беззаконица пред очима Твоима. Возненавидился все делающие беззаконие, погубившиеся глаголыши лжу. Мужа кровельстива внушается, Господь, аже множество милости Твоя. Внеду в дом Твой поклонюсь, как храму святому Твоему в страсти Твоем. Господи, настави правду, и Твой враг мой ради, исправи пред Тобой путь мой. Я конец Твой стихи к истины, сердце их суетно, гроб отверз гордание, к языке своим лещаху. Судьи им, Боже, дай плод от мыслей моих своих, по множеству нечестих извиния, и яко пригорчишь Тебя, Господи. И да возвеселятся все уповающие на Тебя, их возрадуются, и вселившиеся в них, и похвалятся Тебе любящие имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, оружием благоволения венчалось и нас. Господи, прибежище было сына в роды род, прежде даже горам не быть, и создатися земли и вселения от века и до века Ты еси. Не отроди человека во смирение реклыси, обратитесь, сынове человечести, яко тысяча лет предачима Твоему, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди стража ночная, уничижение их лета будут, утро, яко трава мимо идет, утро просветит и придет, на вечер отпадет, ожестеет и скнет, яко исчезохом гневом Твоим, яростью Твоей смутихомся. Положил и себе законе наше пред Тобой, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудевши гнев Ты исчезохом, лето наше поучено по очах ися, не лет наших, них же 70 лет, а ще же в силах 80 лет, и множи труды болезнь, яко прийди кротость нами накажемся, кто весь держава гнева Твоего, и о страхе только ярость Твоей чести, десница Твоя так и скажи, мягкованное сердце в мудрости. Обратися, Господи, доколе молен будет на рабы Твоя, и исполнихомся за утро милости Твоей, Господи, возрадовахомся и возвеселихомся. Во все дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирил неси, лето вняже видихом злая, и призри на рабы Твои, на дела Твои, настави сыны их, и будет святость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою, разумею, пути непорочнее, когда придешь ко мне, прихождах мне злобе сердца моего, посреди дома моего, не предлагах пред очима моего вещь законно преступную, творящее преступление возненавидя, не пропьяни сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познав, а клеветающего так искреннего своего сего изгоня, гордым оком не сытым сердцем сим не едя, очи мы на верной земле послаждать со мною, ходя по пути непорочну, всеми служаше, не живяше посреди дома моего во творе гордыню, коголь неправедная, не исправляешь пред очима моима. Могут разбивахся грешной земли, еже потребить от града Господню все делающее беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Несть благоверные люди светлопраздные, осеняемые Твоим Богоматери пришествием, и к Твоему взирающему пречистому образу, умильно глаголем, покрый нас честным Твоим покровом, и избавиться от всякого зла, моляща Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! К Тебе очень известно спасись же по образу, прием во крест последовалось и Христу, идея училась и презирать оба плоть, приходит Бог, прилежать те же души вещи бессмертней, тем же и с ангелы срадуются, преподобне романе Дух Твой. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Что те наречима благодатная, небо яко воссиялось, а солнце правды, рай яко прозевалось, есть и цвет нетления, девы яко пребывалось нетленно, чистую Матерь, ко милости на святых Твоих объятия, Сына всего Бога, того моли спастися душам нашим. Стопы мои направи по славесе Твоему, и да не обладает мое всякое беззаконие. Избавь от клеветы человеческой и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего и научим и оправданием Твоим. Да исполнится уста мои хваление Твоего, Господи, когда воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззакония наши, святые посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Дева днесь предстоит в церкви, и слики святых невидимо цены молятся Богу, ангели с архиерея поклоняются, апостоли же с пророки ликовствуют, нас Бороди молит Богородица Привечного Бога. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняем и славим и Христе Божие, а долго терпеливее, много милости, много благоутробнее, и же праведной любя и грешной милуй, и же все зовы ко спасению обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наше участие молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херовим, славнейшую, без сравнения Серафим, без исцеления Бога, слава росшую, сущую Богородицу, Тебя величаем, именем Господним, святейший Владыка, благослови.
1: Помощь единый, благословенный, помилуй Твоей, и помилуй.
0: Аминь.